0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Элвис Пресли. 14 января 1973 года выступление Элвиса Пресли в Гонолулу стало первым в истории концертом, транслировавшимся на 40 стран мира с помощью спутниковой телесвязи. Элвис Пресли.
2: Good luck, chum.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: В Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.
1: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Пап, а что такое первоначальный взнос?
2: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
2: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
1: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
5: Застройщик ОСА СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофер, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, паузу, учите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Студия A24 представила свежий трейлер фантастического боевика «Натиск». По сюжету, в будущем правительство США разработало универсальных солдат-роботов, нацеленных на массовое убийство. Чтобы защитить свою дочь, мать-одиночка Селеста вступает с роботами в неравный бой. Режиссером и сценаристом выступил Адам Вингард. В ленте снимались Адри Архона, Дэн Стивенс, Ребекка Холл и Дрю Старки. Картина стартует в российском прокате 17 сентября. Дистрибьюторская компания «Русский репортаж» представила локализованный трейлер драмы «Фьорд». Картина взяла золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале этого года. Режиссером выступил румын Кристиан Мунджиу. Главные роли исполнили номинанты на «Оскар» Себастьян Стен и Рената Рейнсве. Сюжет развивается вокруг румынской семьи, переехавшей в Норвегию. Однажды супругов обвиняют в домашнем насилии над детьми. Запускается длительный судебный процесс, в результате которого на поверхность выходит множество секретов. «Фьорд» выйдет в российский прокат 29 октября. We'll be right back.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Фрэнк Синатра.
1: 13 мая 2008 года в Нью-Йорке, Лас-Вегасе и Нью-Джерси поступила в продажу новая почтовая марка с портретом Синатры. Выпуск марки был приурочен к десятилетию со дня смерти великого певца. На торжественной церемонии по случаю выпуска на Манхэттене присутствовали дети Фрэнка Синатры, его друзья, родственники и почитатели его творчества.
0: Фрэнк Синатра. Fly me to the moon.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет ясно. Северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 31, плюс 33 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.

0: Реклама.
1: Пап, а что такое первоначальный взнос?
2: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
2: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
1: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10. /3110.
5: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофертной проектной регуляции на сайте наш.дом.рф/сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы 333

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про музыку. Французский композитор-музыкант Жан-Мишель Жар анонсировал выход своей книги под названием «Машина. История электронной музыки», которая расскажет о его обширной коллекции электронных и электроакустических инструментов. Как сообщается в пресс-релизе, через эти машины Жар прослеживает эволюцию столетия звуковых экспериментов, подчеркивая идеи, технологии, культурные движения, которые сформировали электронную музыку в том виде, в каком мы знаем ее сегодня. Книга «Машина. История электронной музыки» выйдет 24 ноября и будет включать 130 изображений, специально сфотографированных для проекта. От культовых модульных синтезаторов до редких прототипов и уникальных экземпляров. В сборник также войдут материалы от других артистов, в том числе от Армина Ван Бюрена, Ричи Хотина, Винса Кларка, Язоу, Депеш Мод, Джулиана Гилберта из New Order, Инклоса Гатена и Зайр, Джонни Мара из The Smiths и других. The Beatles переиздаст один из самых своих знаковых альбомов «Rubber Soul», который вышел в 65-м году. Новую версию войдут записи сессии, стереоремикс и неизданная песня Джона Леннона. Релиз состоится уже 2 октября. При этом трек «Mitchell Take One» уже доступен для прослушивания. Над новым изданием альбома работали продюсер Джеймс Мартин, звукорежиссер Сэм Огл. Напомню, именно на «Rubber Soul» Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Стар начали отходить от привычных поп-формул и экспериментировать со звучанием, аранжировками и студийными технологиями. С момента выхода последней делюкс-версии альбома «Revolver» прошло 4 года. В отличие от релиза 22 года, «The Rubber Soul» готовится полноценный микс в формате Dolby Atmos. Предзаказ доступен в формате LP CD и Blu-ray.

0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
1: Иногда чужое недоверие становится началом великого путешествия. Когда норвежскому исследователю Туру Хейердалу сказали, что его теория невозможна, он решил доказать ее самым наглядным способом – отправиться в океан и проверить все на себе. Так начался один из самых известных экспериментов в истории путешествий. На своем легендарном плоту Кон-Тики Тур Хейердал пересек Тихий океан почти 8 десятилетий назад. Но обсуждения этого путешествия не утихают до сих пор. Этим плаванием Хейердал хотел доказать, что в древности жители Южной Америки могли доплывать до островов Полинезии. Ученый долго пытался доказать это на бумаге, пока в одном издательстве ему не возразили – у индейцев не было лодок. Хейердал напомнил, что у них были плоты. Тогда ему предложили самому пройти на плоту из Перу до Полинезии. После этого у исследователя практически не осталось выбора. В конце апреля 1947 года Кон-Тики отправился в плавание из перуанского порта Кальяо. Компанию Хейердалу составили специалист по холодильным установкам, его друг детства, два героя войны и шведский этнограф. Плот был построен по древним образцам из легкого дерева бальсы, напоминающего пробку. На нем была лишь мачта с парусом и небольшая хижина для команды. Но, несмотря на скромный вид, плот оказался удивительно устойчив и спокойно выдерживал океанские волны. Уже в первые сутки плавания начался шторм. И дальше команде еще не раз приходилось бороться со стихией. Зато с едой проблем не было. Вокруг плота было столько рыбы, что моряки иногда почти не трогали взятые с собой запасы. Удивительный эксперимент Тура Хейердала завершился в августе 1947 года у атолла Раруиа, острова, который русская антарктическая экспедиция в 1820 году назвала именем адмирала Барклая де Толли. Плот, названный в честь легендарного царя из предания инков, прошел почти 7000 километров за 101 день. Этот переход стал мировой сенсацией. Хейердал написал книгу, ставшую бестселлером, и создал документальный фильм. В путешествие он брал кинокамеру. А в 2012 году появилась и художественная картина о легендарной экспедиции, которая так и называется «Кон-Тики».
0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
2: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
3: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет ясно. Северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 31, плюс 33 градуса.

0: Реклама.
1: Пап, а что такое первоначальный взнос?
2: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
2: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
1: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
5: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофферта. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Пауза. Учите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает высоту.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Звезда «Друзей» Дженнифер Энистон исполнит главную роль в предстоящем фильме «Непослушный» от режиссера и актрисы Оливии Уайлд. Впервые о проекте стало известно в 23-м году. Тогда его описывали с формулировкой «Девичник в Вегасе на Северном полюсе». Энистон воплотит мать-одиночку Мэлори, которая хочет получить полноценную опеку над единственным сыном у мужа-абьюзера. Для этого героине нужно найти настоящего Санту-Клауса и заставить его прийти в суд в качестве свидетеля. В картине также снимется Питер Динклейдж. Universal выпустит фильм 5 ноября 27-го. Продюсирует непослушного компания Lucky Chap Марго Робби. Энистон недавно сыграла камео в комедии Гейл Дотри и голливудский секс-абонемент. Она также появится в 5-м сезоне утреннего шоу, который станет для сериала последним. Netflix показал дебютный трейлер «Глубины» нового канадского мини-сериала с Джошем Харнеттом в главной роли. Релиз состоится 8 октября. По сюжету жителей маленького города на острове Ньюфаундленд держит в страхе морское чудовище. Местный рыбак идет на все, чтобы защитить семью и жителей поселения. Вместе с Харнеттом также снимались Маккензи Дэвис, Чарли Хитон и другие. Шоураннером выступает Джесси МакКион. Мировая премьера «Глубины» запланирована на кинофестивале в Торонто в сентябре.

0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
1: Тюльпановое безумие.
2: На картине «Тюльпановое безумие», написанной в 1882 году, творится нечто, что сложно представить современному человеку. Десятки гвардейцев вытаптывают красочный ковер тюльпанов, а стоящий на переднем плане аристократ как будто защищает от этого наступления горшок с одним единственным цветком, тоже тюльпаном. Автор картины, художник Жан-Леон Жером, представил ситуацию, которая могла произойти в Нидерландах. Во второй половине XVI века туда из Турции завезли тюльпаны. Яркие и радующие взор цветы с нежным ароматом мгновенно полюбились европейской знати, превратились в символ богатства и благополучия. А к первой трети XVII века они достигли такой популярности, что одна луковица могла стоить баснословных денег. Средний годовой доход голландца в те времена составлял 150 гульденов, а некоторые сорта тюльпанов могли стоить по несколько тысяч. То есть на их покупку можно было копить годами. Говорят, богатые голландцы вместо драгоценностей украшали живыми тюльпанами дамские декольте. К 1637 году началось настоящее тюльпановое безумие. Многие стали заниматься спекуляцией, купленную луковицу перепродавали дороже в несколько раз. В конце концов, предложение превысило спрос, и случился кризис. В том же 1637 году тюльпановый рынок обвалился, а многие спекулянты обанкротились и потеряли даже первоначальные инвестиции. Есть мнение, что власти действительно отправляли гвардейцев затаптывать тюльпановые фермы, чтобы остановить тюльпаноманию и стабилизировать рынок. Но правда это или нет, узнать уже невозможно. В реальности, чтобы урегулировать ситуацию после кризиса, понадобилось около 2 лет. Вскоре продажа и покупка тюльпанов возобновилась. И сегодня это по-прежнему одна из крупных статей доходов в Нидерландах.
0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
2: На «Туту» мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты «Москва-Анталия» от 7 тысяч рублей. «Туту». Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НПТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет ясно. Северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 31, плюс 33 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
5: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: А что такое первоначальный взнос?
2: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
2: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
1: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
5: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе подашни, оферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
4: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о еде. Ингредиенты для классического бургера за 16 лет выросли в цене на 252,5%, подсчитал РБК «Инвестиции» на основе данных Росстата. Среднегодовая инфляция по бургеру составила 7,9%. В расчет вошли булочки, говяжья котлета, помидоры, огурцы, салат, лук, кетчуп и майонез. При этом затраты на аренду, зарплаты, маркетинг и торговая наценка не учитывались, только продукты. Бургер использовали как обобщенный образ продуктовой корзины по аналогии с индексом Big Mac, который выводится из сравнения стоимости этого блюда в Макдональдсах разных стран. В Москве открылся ресторан «Матрёша», в котором большинство процессов переданы искусственному интеллекту. Всего в управлении рестораном задействовано 20 нейросетей. И официанты помогают гостям выбрать блюда, а также могут рассказать о калорийности еды, содержании белков, жиров и углеводов. На кухне система видеоаналитики следит за порядком и соблюдением технологических требований. Меню и технологические карты для поваров созданы при помощи ИИ. Кроме того, искусственный интеллект автоматически фиксирует начало смены сотрудников, анализирует финансовые показатели ресторана, рассчитывает клиентов и кассиры.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет ясно. Северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 31, плюс 33 градуса.
2: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике Зубест знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
2: Что если твой Новый год 2027 оплатит Чарли? Участвуй в акции «Новый год за наш счет» и выиграй 100 тысяч рублей в кинотеатре «Чарли». Зарегистрируйся в программе «Кинобонус». Смотри кино. Получай кэшбэк до 15% за каждый билет. И каждый поход в кино станет еще одним шансом на победу. Подробности на киночарли.ру.
4: Организатор ООО «Чарли». Акция проводится с 17 июля по 17 декабря 2026 года. Главный приз 100 тысяч рублей. Количество призов ограничено. Источники информации об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте, порядке их получения на кино. Чарли.ру 16+. ОГРН 108-616-10-015-74. Город Ростов-на-Дону.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Высота «Ремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота «Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота «Ремстрой».
3: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» в «Олдхаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
4: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы. За какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о науке. Ученые НАСА обнаружили следы древней соленой воды и редкие аминокислоты в метеорите, который пробил крышу жилого дома в американском штате Нью-Джерси. Метеорит упал на дом в городе Хиллсборо 16 июля 24-го. Один из жильцов, увлекавшийся астрономией, сразу предположил, что камень может представлять научную ценность. Он собрал осколки в защитных перчатках и сохранил их для исследователей. Ученые изучили записи полета метеорита и провели лабораторный анализ образцов. Это позволило определить химический состав камня и установить, из какой части пояса астероидов он мог прилететь. При помощи мощных микроскопов специалисты обнаружили в метеорите отложения, оставленные древним соленым раствором. В нем также нашли аминокислоты, которые редко встречаются на Земле и, вероятно, имеют внеземное происхождение. По словам исследователей, находка поможет лучше понять, как вода влияла на каменистые объекты в ранней Солнечной системе. Изучение ее истории также может дать новые сведения о происхождении жизни. Исследуя путь воды через Солнечную систему, вы фактически исследуете путь жизни, отметил соавтор работы специалист по метеоритам Мэг Заленски. Владельцы дома пожелали сохранить анонимность. Они рассказали, что сразу осознали редкость произошедшего и почувствовали ответственность за сохранение метеорита. До сих пор кажется нереальным, что этот метеорит миллионы лет летел через космос, прежде чем завершить свое путешествие в нашем доме, заявили они.

0: Реклама.
1: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
5: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов.
6: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
7: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради, 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
8: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
9: В «Ленте»!
10: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с «Яндекс.Едой». Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
12: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на москвич.дефис.м.ру. Реклама АО «ПТ» не оферта.
13: Чувства взаимны, но они не могут быть вместе. «Грозовой перевал». Экранизация культового романа Эмили Бронте. История о любви от Андреа Арнольд, ставшая классикой. В кино с 6 августа. 18+.
14: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.
15: Элвис Пресли. Композиция «Don't Be Cruel» была написана в 1956 году Отисом Блэквеллом, который был счастлив отдать свою работу Элвису Пресли за 50% прибыли от продажи сингла.
16: Элвис Пресли. «Don't Be Cruel».

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет ясно. Северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 31, плюс 33 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
3: Почему сразу сам топай?
4: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00. Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭ за 1 UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Реклама.
7: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС-Сигма-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о технологиях. Apple рассматривает возможность выпустить свои первые умные очки без встроенной камеры или существенно ограничить ее возможности. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с разработкой устройства. По данным агентства, компания обсуждает два варианта. Первый предполагает полный отказ от камеры. Второе — использование камеры исключительно для анализа окружающей среды с помощью искусственного интеллекта без возможности делать фото или записывать видео. При этом очки сохранят другие функции — поддержку ИИ-ассистента, воспроизведение аудио и телефонные звонки. Такое решение может лишить устройства одной из самых востребованных возможностей — съемки от первого лица. Однако в Apple опасаются, что подобная функция вызывает споры о конфиденциальности окружающих, поскольку позволяет незаметно вести фото и видеосъемку, а также потенциально записывать разговоры. Bloomberg отмечает, что искусственный интеллект Apple пока не настолько развит, чтобы самостоятельно стать главным преимуществом устройства, поэтому отказ от камеры может сделать девайс менее привлекательным для покупателей. Изначально умные очки под кодовым названием M50 планировали представить в конце года, а выпустить в начале следующего. Теперь запуск, по данным Bloomberg, перенесли на вторую половину 27-го, чтобы доработать вопросы, связанные с приватностью пользователей.

0: Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Бархатный сезон. Выражение «бархатный сезон» уже настолько привычное, что кажется, будто оно было всегда, и все в мире его тоже знают. На самом же деле появилось оно сравнительно недавно, в XIX веке в Российской империи. Существует версия, что выражение «бархатный сезон» возникло в связи с модой узнать и отдыхать в Крыму в течение нескольких недель в апреле и мае. Следуя рекомендациям врачей, аристократы устремлялись к морю. Знатные дамы и барышни проводили дни на пляже, а вечером дефилировали по улицам курортов в великолепных вечерних бархатных нарядах. Так продолжалось из года в год, и со временем появилось и закрепилось название «бархатный сезон». Почему так позднее стали называть «осенние месяцы», доподлинно неизвестно. По некоторым данным, бархатный сезон сдвинулся на сентябрь-октябрь еще до революции. Сегодня уже никто, ну или почти никто, не носит бархатных платьев. Однако название настолько хорошо подошло к мягкому и приятному времени года на курортах, что прижилось, похоже, навсегда. Загородный сезон на радио «Монте-Карло». Традиции отдыха на природе со всего света.
1: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
2: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
3: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Platters. The Great
1: Pretender. За созданием одной из величайших песен всех времен стоит менеджер группы The Platters Бак Рэм, сочинивший текст и музыку. Изначально Рэм занимался именно написанием песен, причем весьма успешно, но потом открыл собственное продюсерское агентство и сменил вид деятельности. Однажды к нему на прослушивание пришел брат певицы Линды Хейс Тони Уильямс и поразил его своим красивым голосом. Вскоре Уильямс стал ведущим вокалистом группы Platters, для которой Бак Рэм снова стал писать песни. И не просто песни, а хиты, в том числе, например, «Only You», ставшую номером один в 1955 году. Only you can make all this world seem right. На волне этого успеха Рэм сочинил и «The Great Pretender», которая также возглавила хит-парады. Platters. The Great Pretender.

0: Реклама.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich-m.ru. Реклама АО ОПТ. Не оферта.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
8: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
9: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
8: SsangYong. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Показан максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
10: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
12: Радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет ясно, северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром плюс 27 градусов, днем плюс 34.
2: Реклама.
3: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
4: Что если твой Новый год 2027 оплатит Чарли? Участвуй в акции «Новый год за наш счет» и выиграй 100 тысяч рублей в кинотеатре «Чарли». Зарегистрируйся в программе «Кинобонус». Смотри кино. Получай кэшбэк до 15% за каждый билет. И каждый поход в кино станет еще одним шансом на победу. Подробности на киночарли.ру.
5: Организатор ООО «Чарли». Акция проводится с 17 июля 18 декабря 2026 года. Главный приз 100 тысяч рублей. Количество призов ограничено. Источник информации об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте поездки, их получения на кино. Чарли.ру 16+. ОГРН 108-616-10-015-74. Город Ростов-на-Дону.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
0: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Четыре женщины выступили с обвинениями в адрес оскароносного актера и музыканта Джареда Лето. Их показания приводит BBC в новом документальном проекте «Джаред Лето. Мрачный секрет Голливуда». В общей сложности 10 потерпевших рассказали об абьюзивных отношениях с артистом. Журналисты также получили соответствующие материалы, включая скриншоты переписок с Лето. Двум из девушек на момент отношений не было 18. Несмотря на этот факт, Лето вступил с ними в сексуальный контакт. Законы Калифорнии, где произошли инциденты, квалифицируют это как растление малолетних. Лето на протяжении десятилетия регулярно обвиняли в сексуализированном насилии. Сам актер заявление не комментировал, однако на эти решил ответить. «Я никогда в жизни никого не подвергал сексуализированному насилию. Эти заявления – абсолютная и решительная ложь», – написал артист. Франческа Скорсезе, дочь режиссера Мартина Скорсезе, сняла 5-серийное брендированное шоу для Лавазза, вдохновленное семьей, историями и теми маленькими ритуалами, которые нас объединяют. В нем появились ее отец, а также Джейсон Бикс и Адриан Броуди. Сериал называется «Family Blend». Съемки проходили в знаковых для Мартина Скорсезе местах, в том числе нью-йоркском квартале Little Italy. Проект исследует глубокую связь, общие воспоминания и передачу творческой эстафеты между двумя поколениями. Первый эпизод «Но сначала кофе» уже вышел. Второй «Элизабет Стрит» появится в августе. Это ностальгическая прогулка по улице, где вырос режиссер. В сентябре отец и дочь вернутся в их альма-матер Нью-Йоркский университет. В октябре выйдет серия «Где каждый знает твое имя». Экскурсия Франчески по магазину в Little Italy. Завершит сериал эпизод «Но в конце кофе». Франческа с Джейсоном Биксом уговорят Мартина отойти от привычного черного кофе и попробовать что-то новое. Недавно Скорсезе пробовал себя в другой необычной роли, появился на обложке нового альбома Charlie XCX Music Fashion Film. Вместе с ним на изображение попали Джон Кейл и Марк Джейкобс.

0: Реклама.
1: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
2: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
3: В ленте.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
4: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
6: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
8: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ». Не оферта.
9: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
2: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
10: Чувства взаимны, но они не могут быть вместе. «Грозовой перевал». Экранизация культового романа Эмили Бронте. История о любви от Андреа Арнольд, ставшая классикой. В кино с 6 августа. 18+.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
12: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: town or hello, kiss a DJ. You get happy in the pizza when you mambo Italiano.
1: Реклама.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет ясно. Северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром плюс 27 градусов, днем плюс 34.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон». Нас рекомендуют друзья.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Летняя распродажа в «Мюс Даймондс». Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах «Мюс Даймондс».
4: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» в «Олдхаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Мой плюс.
5: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград».

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о туризме. Итальянский суд поставил точку в деле местного жителя, который выдавал самострой за древний архитектурный памятник. За посещение достопримечательности он брал с каждого туриста по 40 евро. Находчивый мужчина возвел так называемый амфитеатр Берико. Для придания сходства с древним сооружением он искусственно состарил камни. Посетителям мошенник рассказывал, что на этом месте были обнаружены находки эпохи неолита и Древнего Рима. Обманывать доверчивых туристов у итальянца выходило почти 10 лет. Однако расследование показало, что амфитеатр наводил. На его месте раньше был холм. Еще в 2021 году суд приговорил мужчину к 2 годам 4 месяцам лишения свободы за незаконное строительство и подделку произведения искусства. В этом году решение вступило в законную силу. Также итальянцы обязали выплатить компенсацию за ущерб, причиненный окружающему ландшафту. Россия и Китай обсуждают перспективы закрепления безвизовых поездок граждан на постоянной основе. Об этом рассказал замминистра иностранных дел Андрей Руденко. Он напомнил, что в результате эксперимента по взаимной отмене виз по итогам 25-го турпоток между двумя странами увеличился на 17%, перейдя порог в 3 миллиона поездок. В первом квартале этого года темпы роста числа турпоездок составили 50% в годовом выражении, уточнил дипломат. Он добавил, что к 2030-му Россия планирует довести объем турпоток тока из КНР до 5,5 миллионов человек. Замглавы МИДа также рассказал, что сейчас идет активная работа по заключению межгосударственных соглашений о либерализации режима поездок с Индонезией и Малайзией. В ближайшей перспективе должен быть запущен механизм групповых безвизовых туристических обменов между Россией и Вьетнамом.

0: Реклама. Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.би. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
6: в ленте.
7: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
8: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
9: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
8: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
10: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
11: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
12: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
13: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
14: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
1: Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
0: Радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».
3: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет ясно. Северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром плюс 27 градусов, днем плюс 34.
2: Реклама.
3: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 3 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «СЗ Сигма-1». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: Высота «Римстрой» продает «Технониколь».

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Круизный лайнер «Астория Гранде», который должен был следовать по маршруту Сочи-Стамбул-Родос-Миконос-Санторини-Волос-Сочи, после Волоса отправится в Бодрум и Анталию. Об этом рассказали в СК «Аквилон». Там объяснили это поступившим от портовых властей предупреждением об опасности плавания в восточной части Черного моря. 28 июля «Астория Гранде» зашел в порт Анталии, там россиян высадили. Путь до Сочи им предстоит проделать на самолете. Также они могли отправиться в другой город России, с которым налажено авиасообщение. Затраты на возвращение пассажиров домой взяла на себя СК «Аквилон». Судовладелец также сообщил об отмене следующего круиза, который должен был пройти с 28 июля по 1 августа по маршруту Сочи-Стамбул-Сочи. Пассажирам разрешили перенести поездку на этот или следующий сезон. Уже внесенная за круиз сумма будет увеличена на 25% и зачтена при новом бронировании. Также путешественникам доступен полный возврат стоимости путешествия. Компания пообещала компенсировать и документально подтвержденные расходы на невозвратные авиа и ЖД-билеты, приобретенные для поездки к месту отправления круиза. О дальнейших корректировках расписания перевозчик обещает своевременно уведомлять пассажиров.

0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
1: Никто бы и не услышал об обычном владельце небольшой закусочной из Техаса, если бы не Великая депрессия. В 1931 году Пленни Уинга, как и тысячи американцев, лишился работы. То ли от скуки, то ли от отчаяния, он решился на странный эксперимент – пройти по миру спиной вперед. Смастерил зеркальные очки-перископ, немного потренировался и 15 апреля 1931 года отправился в путь. За 18 месяцев Уинга прошел от Санта-Моники до Стамбула, около 13 тысяч километров. На этом пути он истоптал 13 пар обуви и большую часть времени видел дорогу только в отражении. Его нередко останавливала полиция, не понимая, что происходит. Но газетные вырезки с заметками о необычном ходоке обычно помогали объяснить ситуацию. В Нью-Йорке Пленни даже согласился за деньги пройтись по карнизу 12-этажного здания. Однако его компаньон украл заработанное. Разобравшись с обидчиком, Уинга угодил в тюрьму. Но судья, впечатленный его упорством и обстоятельствами, вскоре отпустил. 24 октября 1932 года, спустя полтора года, он вернулся домой все тем же манером, задом наперед. Изначально Уинга рассчитывал, что сможет немного заработать в путешествии, но не получилось. В США он вернулся всего с $4 в кармане. Зато чуть позже вышла его книга «Вокруг света назад». А в 2018 году биография под названием «Человек, который пошел назад». Поиски смысла в Великой депрессии американским мечтателям. С момента путешествия прошло уже почти 100 лет, а Пленни Уинга до сих пор остается рекордсменом книги Гиннесса как человек, прошедший задом наперед дальше всех.
0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
2: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
3: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама. Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
2: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО МТС. Москва. ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
1: Указано максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от Тандамс, Мазон Давид и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Без комиссии.
6: Что-что?
5: Эквайринг без комиссии.
6: Что?
5: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
6: Что?
5: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
1: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
8: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Чувства взаимны, но они не могут быть вместе. «Грозовой перевал». Экранизация культового романа Эмили Бронте. История о любви от Андреа Арнольд, ставшая классикой. В кино с 6 августа. 18+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
11: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет ясно, северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром плюс 27 градусов, днем плюс 34.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Дон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
5: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Летняя распродажа в «Мюс Даймондс». Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах «Мюс Даймондс».
4: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» в «Волт Хаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
5: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про туризм. Россияне стали чаще оставлять чаевые, в том числе во время отдыха в гостиницах. По итогам первого полугодия этого года количество таких платежей увеличилось на 18%, а средний размер вознаграждения достиг 329 рублей. Как выясняют эксперты, рост связан с постепенным формированием культуры чаевых. По их словам, эта тенденция сохраняется даже на фоне сдержанного потребительского спроса. Кроме того, возможность отблагодарить сотрудников появляется во все большем числе сервисов. Так, в прошлом году крупнейшие маркетплейсы добавили функцию чаевых для работников пунктов выдачи заказов. В туристической сфере подобная практика также становится все более привычной. Если раньше чаевые ассоциировались главным образом с ресторанами, то теперь их все чаще получают сотрудники гостиниц. Администраторы, горничные, носильщики багажа и другой персонал, отвечающий за комфорт гостей. К системе чаевых активно подключаются и другие сервисные отрасли, включая салоны красоты, автомойки, фитнес-клубы, клиники, флористы и сотрудников ОЗС. Правительство утвердило изменения в оформлении российских загранпаспортов, сообщили в МВД. Из документов уберут поля, личный код и учетная запись, а в машиносчитываемой зоне появятся новые обозначения для разных типов паспортов. С 1 января в документы родителей также перестанут вносить сведения о несовершеннолетних детях. Ранее выданные паспорта с такими отметками продолжат действовать до конца установленного срока. Для поездок за границу ребенку теперь необходимо оформлять собственный документ.

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты «Москва-Анталия» от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Элвис Пресли. Песня «All Shook Up» была написана в 1957 году Отисом Блэквеллом в соавторстве с ее исполнителем Элвисом Пресли. Композиция попала на 352-е место списка 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone. Элвис Пресли.
2: «All Shook Up».

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет ясно. Северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром плюс 27 градусов, днем плюс 34.
2: Реклама. Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
3: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Пап, а что такое первоначальный взнос?
2: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
2: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
1: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10, /31-10.
5: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, поизучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о том, что происходит в мире. Аэробус А350 1000 ULR провел в воздухе 24 часа 24 минуты на беспересадочном рейсе из Мельбурна в Тулузу и поставил рекорд по продолжительности и дальности среди коммерческих рейсов. Длина пути составила более 23 тысяч километров. Рекорд пока не подтвердили, но если это произойдет, он побьет достижение 2005 года, внесенное в Книгу рекордов Гиннесса. Тогда Boeing 777-200LR пролетел из Гонконга в Лондон более 21 тысячи километров за 22 часа 42 минуты. Аэробус А350-1000 ULR создавался специально для австралийской Кантас и проекта Project Sunrise – прямых беспосадочных рейсов из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк. Первый маршрут планируют запустить в октябре 27-го. Продажи билетов на рейсы Сидней-Лондон откроются уже в феврале. В японском городе Киото полиция арестовала 61-летнего безработного музыканта Кадзунори Якои за то, что он в течение 7 лет играл на десятках гитар и включал радио настолько громко, что соседи начинали страдать от бессонницы и депрессии. По версии следствия, начиная с 2019-го, Якои практически круглосуточно терроризировал соседей шумом. Мужчина оставлял радио у открытого окна включенным, если уходил из дома, или с раннего утра до позднего вечера играл на электрогитаре через усилитель. Уровень шума достигал 80-90 дБ, что сравнимо с грохотом движущегося поезда метро. В результате три соседа в возрасте от 60 до 80 лет получили диагнозы депрессия и бессонница, а у 49-летней женщины развился хронический тиннитус – постоянный звон в ушах. Полиция неоднократно выезжала на вызовы и призывала японца к порядку, однако он игнорировал требования прекратить шум. В итоге правоохранители его арестовали. После обыска в доме музыканта и в квартире бывшей жены Якои полиция изъяла 49 электрогитар, 19 усилителей, 5 радиоприемников и мандолину. Во время допроса задержанный признал факт шума, но категорически отрицал, что его музыка могла навредить здоровью людей.

0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло. Филомена. «Филомена» – британский драматический фильм 2013 года об исправительных приютах Магдалины, существовавших в Ирландии с 18 до конца 20 века. В 2002 году эту тяжелую тему открыл массовому зрителю фильм «Сестры Магдалины» режиссера Питера Малана. «Филомена» продолжает исследовать ее и показывает историю женщины, в молодости угодившей в приют и столкнувшейся с жестокими последствиями своего пребывания в этом учреждении. В центре сюжета пожилая ирландка Филомена Ли. Она хочет исправить ошибку своей молодости. Совсем юной девушкой она вне брака родила сына, за что была определена в католический приют на перевоспитание и искупление греха. Через несколько лет ребенка Филомены отдали на усыновление в Америку, и след его затерялся. Почти полвека спустя Филомена, так и не смирившись с потерей сына, решает отыскать его. В этом ей помогает журналист Мартин Сиксмит. Они отправляются в путешествие по Ирландии и США, сталкиваясь с жестокой реальностью, в которой оказались многие незамужние матери в те времена. Идея снять фильм пришла к британскому актеру Стиву Кугану, который наткнулся на реальную историю Филомены Ли в газете «Гардиан». После этого актер прочитал книгу журналиста Мартина Сиксмита «Потерянный ребенок Филомены Ли». В 1952 году женщину насильно разлучили с сыном Энтони. Его продали американской семье за 2000 фунтов стерлингов. Актера так поразила эта история, что он решил перенести ее на экран и выступил соавтором сценария. Команда фильма познакомилась с реальной Филоменой Ли, которая посвятила свою жизнь повышению осведомленности о законодательстве об усыновлении. Актер Стив Куган, исполнивший роль журналиста Сиксмита, даже посетил с Филоменой Ватикан, чтобы поговорить с Папой Римским. Филомена Ли стала собирательным образом юных незамужних матерей, которые подвергались жестокому обращению в приютах и лишались возможности воспитывать своих детей. Таких разрушенных жизней на страницах ирландской истории тысячи. Неудивительно, что фильм «Филомена» вызвал широкий общественный резонанс. А благодаря выразительной игре Стива Кугана и Джуди Денч, фильм произвел фурор на Венецианском фестивале и стал настоящим фаворитом смотра. Кинокартина получила множество наград. 3 номинации на «Золотой глобус» и 4 на «Оскар». И, конечно, фильм ждал кассовый успех. При бюджете в 12 миллионов долларов он собрал в мировом прокате 100 миллионов. Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
1: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
2: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
3: Слушайте радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс.Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: Чувства взаимны, но они не могут быть вместе. «Грозовой перевал». Экранизация культового романа Эмили Бронте. История о любви от Андреа Арнольд, ставшая классикой. В кино с 6 августа. 18+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет ясно. Северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром плюс 27 градусов, днем плюс 34.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
3: А почему мы так долго гуляем?
4: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 ЮСИ ДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Реклама.
7: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Пап, а что такое первоначальный взнос?
2: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
2: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
1: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10, /31/10.
5: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофертной проектной регуляции на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о кино. Канал НТВ и онлайн-кинотеатр «Иви» представили фрагменты с предстоящего детективного триллера «Число зверя». Премьера состоится 5 августа. Главную роль в проекте исполнил Дмитрий Паламарчук. Действие разворачивается в 90-х. По сюжету следователь Кирсанов ведет поиски серийного убийцы в Ярославской области. Вскоре герой узнает о похожих преступлениях, совершенных в 80-х в той же местности. Всего в первом сезоне запланировано 12 серий. Режиссером выступил Алексей Быстрицкий, на счету которого «Душегубы». Изначально премьера «Число зверя» должна была состояться в 2023 году, однако позже ее перенесли на 2026. В сети стал доступен трейлер продолжения сериала «Темная материя». Второй сезон стартует на Apple TV 28 августа. По сюжету физик Джейсон Десон оказывается в альтернативной версии своей жизни. Чтобы вернуться к своей семье, он должен пройти через ряд параллельных вселенных. Материя основана на одноименном романе писателя-фантаста Блейка Крауча, который также является шоураннером проекта. Первый сезон дебютировал в 24-м и получил высокие оценки критиков – 81% на Rotten Tomatoes. В сериале снимали Джоэл Эдгертон, оскароносная Дженнифер Коннелли, Алиси Брага, Окс Фегли и другие.

0: «Загородный сезон» на радио «Монте-Карло». Традиции отдыха на природе со всего света. Глэмпинг. Отдых на природе – безусловно, лучшее, что можно придумать, если нужно отключиться от суеты большого города, послушать тишину и подышать полной грудью. Проблема лишь в том, что не все горожане способны протянуть хотя бы несколько дней без привычных городских удобств. В этом случае на помощь приходят глэмпинги. Это слово произошло от словосочетания «гламурный кемпинг». И хотя оба слова в этом сочетании очень современные, глэмпинг как явление на поверку оказывается традицией с историей. Еще в средние века правители и военачальники во время походов и путешествий обустраивали на природе настоящие мини-дворцы, где было все, к чему они привыкли дома. Современный глэмпинг, по сути, то же самое, с тем лишь отличием, что доступен он не только богачам, и вести с собой полдома не нужно. Глэмпинг предлагает отдых на природе со всеми удобствами и полноценным отельным обслуживанием. Люди в глэмпингах живут в легких домиках, комфортных шатрах или панорамных полусферах на удалении от цивилизации. И каждое такое жилище оборудовано санузлом и необходимой мебелью. А еду в таком лагере, как правило, готовит специально приглашенный повар. Понятие появилось в 2005 году в Великобритании, но активное распространение получило лишь в последние годы. А с 2010 года такой вид отдыха начал активно развиваться по всему миру. В России первый глэмпинг открылся в 2016 на берегу Оки, а сейчас их уже насчитывается более 400. Загородный сезон на радио «Монте-Карло». Традиции отдыха на природе со всего света.
1: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
2: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет ясно, северо-восточный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха утром плюс 27 градусов, днем плюс 34.
2: Реклама.
3: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж в Old House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
4: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
5: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
2: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: Пап, а что такое первоначальный взнос?
2: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
2: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
1: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
5: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж. Неофертная проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
7: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о музыке. Состоялся релиз нового альбома Шиная Твейн «Little Miss Twain». В новую пластинку американской певицы вошли 15 треков, сольные композиции и дуэты с кантри-певицей Танией Такер, группой The Warren Pretty и солистом Queens of the Stone Age Джошем Хомом. «Little Miss Twain» и те годы моей жизни, которые сформировали меня как личность, до недавнего времени были лишь далеким личным воспоминанием. А теперь это общая история, написала Шиная в соцсетях в день релиза. Эмоциональное путешествие с этим альбомом было настоящими американскими горками. И были моменты, когда я чувствовала себя так, будто сижу рядом со своей юной версией, пока моя мама присматривает за мной. Порой было очень больно, но рассказывать некоторые из этих историй вслух было невероятно целительно. А потом были веселье и смех. Здесь есть песни и о хорошем настроении, летних днях и хорошем самочувствии. Спасибо, что прошли со мной следующий этап. Нелегко развиваться как артист и при этом сохранять поддержку своих поклонников. Но вы были верны и поддерживали меня на протяжении всего этого времени, сказала она. Состоялся релиз нового альбома «Reality Waits» группы Strokes. В первую за 6 лет студийную пластинку коллектива вошли 9 песен, в том числе ранее вышедший сингл «Going Shopping». Альбом был записан в Коста-Рике с продюсером Риком Рубином, который работал над их предыдущим альбомом «The New Abnormal» 2020 года и завершен в студиях нескольких стран мира. Художественное оформление и дизайн обложки выполнены Йоханом Рашидом на основе оригинальной работы Ричарда Принца 1989 года «Cowboy».

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Слушайте радио Монте-Карло.

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет ясно. Северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром плюс 27 градусов, днем плюс 34.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон». Нас рекомендуют друзья.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.

радіо «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 8 часов вечера. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

weather girl. Uh-huh. And have we got news?

повреждений, но часть из них все же накапливается с возрастом. По словам исследователей, если представить, что медицина научится предотвращать все остальные признаки старения, например, защищать клетки от износа, восстанавливать ткани и лечить возрастные заболевания, именно соматические мутации со временем останутся главным фактором, ограничивающим жизнь человека. Ученые создали математическую модель, в которой единственной причиной старения были эти мутации. Согласно расчетам, в таком случае люди могли бы жить в среднем от 146 до 194 лет. Это не означает, что такой предел неизбежен, но показывает, соматические мутации сами по себе оказывают сравнительно слабое влияние на старение, однако становятся критически важными в сочетании с другими процессами, отметил ведущий автор исследования Дмитрий Крюков. Исследователи также обнаружили, что разные органы стареют по-разному. Например, клетки кожи и печени постоянно обновляются и могут долго компенсировать накопление повреждений. А вот клетки головного мозга и сердца практически не заменяются новыми, поэтому именно в них мутации накапливаются быстрее. Авторы подчеркивают, что речь идет не о прогнозе на ближайшие десятилетия, а о теоретическом сценарии, при котором медицина сможет устранить почти все известные механизмы старения. При этом исследование ставит под сомнение идею биологического бессмертия, которую продвигают некоторые сторонники технологии продления жизни. Тем не менее, ученые считают, что понимание роли соматических мутаций поможет точнее определить направление для будущих исследований в области борьбы со старением.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет ясно. Северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром плюс 27 градусов, днем плюс 34.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Brothers Four. Композиция Greenfields стала вторым и самым успешным синглом американской фолк-группы The Brothers Four. Существует эта команда уже более 50 лет. Причем самое первое выступление коллектива, с которого началась музыкальная история The Brothers Four, состоялось по чистой случайности. Друзья музыкантов решили пошутить и позвонили им от имени директора одного из местных баров, предлагая в этом самом баре выступить. Когда команда приехала на площадку, им очень удивились, но тем не менее разрешили выйти на сцену. Посетителям концерт понравился, и The Brothers Four предложили выступать в этом баре на регулярной основе. Brothers Four, Greenfields.

байопик «Майкл» о Майкле Джексоне. Теневой прокат фильма в России стартует 30 июля. В «Одиссее» снимались Мэтт Дэймон, Энн Хэтуэй, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Зендея, Шарлиз Терон и другие. Бюджет составил 250 миллионов долларов. На маркетинговую кампанию Universal потратила дополнительно 125 миллионов долларов. Российская экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Лакшина получила дату американского релиза. Фильм появится в кинотеатрах США с 18 сентября, причем зрителям представят режиссерскую версию. Картина, основанная на культовом произведении советского писателя Михаила Булгакова, рассказывает зрителям свою версию событий, произошедших в Москве в 30-х годов. Столкнувшись с цензурой, мастер создает новый роман, которым является дьявол, и обрушивает хаос на голову тех, кто преследовал автора. В актерском составе такие звезды, как Август Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снегирь, Юрий Колокольников и другие. В российском прокате фильм стал одним из самых кассовых релизов 2024 года. Для поклонников Булгакова, давно следивших за судьбой экранизации, новости сентябрьской премьере – финал долгого бюрократического триллера, достойного пера самого автора.

0: Реклама.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.RB. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: Радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ, ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

слушаете радио Монте-Карло.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103,2

0: Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».